0: 穿插的突击队对突出部里的俄军的压力仍在持续。在红利麦市区，乌军目前占据着市区的北部和中心区，俄军的阵地分散于市区东区和南区的阵地内。本台记者观察，俄军在红利麦市区东侧翼的部署也变得越来越复杂化，这些区域林带茂盛，便于双方的隐蔽机动作战。但是根据俄军前指的说法，乌克兰武装部队在这些区域的反击目前仍然属于局限性，乌军还没有形成大规模的联合作战的行动。俄乌战争呢，对现代战争提出了许多新的要求，同时呢，对传统的战法也是提出了相当大的挑战。目前在前线，无人机作战作为一个精准的、精确的火力呢，是战场主要的火力之一。争夺一屋、一楼、一街也成为战斗性的常态。所有两军的远近火力也已经失效，无人机精确作战已经成为了奥列霍夫城市作战控制权的属于者。凤凰卫视卢宇光、伊万·阿拉曼，顿涅茨克的报道。
1: 俄罗斯总统普京在2024年所提出的欧亚安全架构的倡议，俄罗斯外交部无任所大使特罗菲莫夫就穿梭各国在推动与各国之间的安全战略进行对接。
2: 日前他在北京接受了凤凰卫视的专访，他表示俄罗斯提出的欧亚安全架构要包括欧洲国家，但是欧洲国家要结束敌对政策并弃新殖民主义，不应该给欧亚国家制造新的威胁。俄罗斯愿意以建设性态度和欧洲国家讨论安全问题。
3: 俄罗斯总统普京2024年提出欧亚安全架构倡议，俄罗斯外交部无任所大使亚历山大·特罗菲莫夫负责通过外交渠道落实倡议。日前他访问北京，希望推动俄罗斯的欧亚安全架构与中国的全球安全倡议进行对接。接受凤凰卫视采访，他说希望中国人民能够更多的了解欧亚安全架构倡议。
4: почему мы считаем важным обсуждать эти вопросы? Но мы, во-первых, Россия и Китай.Оба державы расположены на пространстве большого континента Евразии. И мы видим, что ситуация в сфере безопасности здесь складывается на нынешнем этапе не самая благоприятная. По большей части это связано с действиями, которые сложно характеризовать иначе как дестабилизирующие.Которые предпринимают страны, входящие в военно-политический блок НАТО, а также в Европейский Союз. Президент России выдвинул упомянутую инициативу в 2024 году. Если говорить в общем, она предполагает формирование на большом евразийском континенте единого пространства безопасности,на основе двух принципов, прежде всего, двух принципов. Первый из них – принцип равенства и неделимости безопасности, а второй принцип – принцип региональной ответственности, то есть обеспечение безопасности на континенте силами самих евразийских государств.
5: 您讲到乱源主要是在于北约或者是欧盟国家所制造的，要实现欧亚大陆的安全的话，是否就必须包括这些欧洲国家都要加入进来呢？
4: В принципиальном плане Россия открыта к разговору и с европейскими странами тоже в целях формирования архитектуры неделимой безопасности в Евразии. Но для этого они должны...отказаться от неоколониального мышления, отказаться от неконструктивных подходов и создания угроз другим странам Евразии. Ведь не только Россия не создает угрозы, они создают угрозы и Китаю, и, скажем, Ирану, и многим, многим другим странам. В перспективе, по мере стабилизации ситуации в Восточной Европе,Нам предстоит продумывать, конечно, модели взаимодействия с государствами, которые находятся к западу от российских границ, и о вписывании этих моделей в общую евразийскую архитектуру.

0: 我们就上合组织未来的合作签署了一系列文件。吉尔吉斯斯坦，我们提供了为上合组织进一步发展提供了相应的条件。我们也将会为此进一步做出努力。现在播放的是吉尔吉斯斯坦的相关宣传片。
1: для начала работы в Бишкеке Центра по противодействию международной организованной преступности. Позвольте предоставить вашему вниманию короткий видеоролик о центре.
2: Кыргызская республика – одно из государств-основателей Шанхайской организации сотрудничества. С первых дней деятельности организации Кыргызстан последовательно выступает за укрепление региональной безопасности и развитие практического взаимодействия правоохранительных органов. Ключевой инициативой Кыргызстана…
3: 随着上合组织规模的不断扩大，它的国际影响力也越来越强。本届峰会的相关进程，我们也将会为大家带来实时的跟踪报道。继续来关注，香港七月份零售所货价按年上升4.5%，但增长幅度出现放缓。有零售业界表示，单月的表现较预期差，主要是受到天气不稳定及市民暑假外游所影响。
4: 即係嗰個旅客嗰個增長都放緩咗，其實七月，咁相信亦都係天氣嗰個影響，咁以至咧，其實連帶零售方面嗰個遊客嗰個嘅 spending 咧，亦都係真係唔理想啦，咁所以兩方面嘅打擊。

0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃一号表示，俄外交部已就日本与美国即将举行的联合军事演习向日本驻俄大使馆提出交涉。扎哈罗娃表示，8月31号，俄外交部已向日本驻俄大使馆提出交涉，并就此次演习表达了俄方关切。日方被明确告知，在俄罗斯东部边界附近进行挑衅性军事活动是绝对不可接受的。扎哈罗娃又指出，对于有报道指美日计划以军演为借口在日本部署低风中导系统，俄方已明确告知日本大使馆，这对俄罗斯的安全构成威胁是绝对不可接受的，并警告俄方将采取反制措施以确保国家安全。俄罗斯总统普京2024年提出欧亚安全架构倡议，俄罗斯外交部无任所大使特罗菲莫夫穿梭各国，推动与各国的安全战略进行对接。日前，他在北京接受凤凰卫视专访表示，俄罗斯提出的欧亚安全架构要包括欧洲国家，但是他们要结束敌对政策，摒弃新殖民主义，不应该给欧亚国家制造新的威胁。俄罗斯愿意以建设性态度与欧洲国家讨论安全问题。
1: 俄罗斯总统普京2024年提出欧亚安全架构倡议，俄罗斯外交部无任所大使亚历山大·特罗菲莫夫负责通过外交渠道落实倡议。日前，他访问北京，希望推动俄罗斯的欧亚安全架构与中国的全球安全倡议进行对接。接受凤凰卫视采访，他说希望中国人民能够更多的了解欧亚安全架构倡议。
2: Почему мы считаем важным обсуждать эти вопросы? Но мы, во-первых, Россия и Китай.Оба державы расположены на пространстве большого континента Евразии, и мы видим, что ситуация в сфере безопасности здесь складывается на нынешнем этапе не самая благоприятная. По большей части это связано с действиями, которые сложно характеризовать иначе как дестабилизирующие.Которые предпринимают страны, входящие в военно-политический блок НАТО, а также в Европейский Союз. Президент России выдвинул упомянутую инициативу в 2024 году. Если говорить в общем, она предполагает формирование на большом евразийском континенте единого пространства безопасности,на основе двух принципов, прежде всего, двух принципов. Первый из них – принцип равенства и неделимости безопасности, а второй принцип – принцип региональной ответственности, то есть обеспечение безопасности на континенте силами самих евразийских государств.
3: 您讲到乱源主要是在于北约或者是欧盟国家所制造的，要实现欧亚大陆的安全的话，是否就必须包括这些欧洲国家都要加入进来呢？
2: В принципиальном плане Россия открыта к разговору и с европейскими странами тоже в целях формирования архитектуры неделимой безопасности в Евразии. Но для этого они должны отказаться от неоколониального мышления, отказаться от неконструктивных подходов и создания угроз другим странам Евразии. Ведь не только Россия не создает угрозы, они создают угрозы и Китаю, и, скажем, Ирану, и многим другим странам. В перспективе, по мере стабилизации ситуации в Восточной Европе,Нам предстоит продумывать, конечно, модели взаимодействия с государствами, которые находятся к западу от российских границ, и вписывание этих моделей в общую евразийскую архитектуру.
1: 特罗菲莫夫解释，俄罗斯提出的欧亚安全架构最主要的原则是地区国家主导和不可分割原则。他说，不可分割原则就是要确保自身安全的同时，不应该损害他国的安全，要在尊重他国的基础上进行国际交往，这应该成为国际交往的基本原则。国与国合作不应该影响他人。凤凰卫视霍伟伟、赵伟、陈琦，北京报道。
0: 感谢收看，下节新闻还有更多消息，我们将持续关注报道，敬请留意。